голос огонь. Лапачка се мне взял с собой. Боль его ножки, боль и старый ректорку, я гомель.

правил только кустариму. Хельмесе, врать мне мои пензе, что ж я у тебя похолчим, не хочу с тобой обходовать.